кожи, но комнаты соли, раны не голы, чему сами зная, я в себе питаю, в светке тем более, ведь пускай, ведь пускай я.